здесь масса манеры, так штубок за низший кляс. А да, то не выпада, где выхование, где облада. Тем, кто бы тел, мол, уже и стенд, уже с ним взял, вот и годню в